0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Каждый день мы в Ростик создаем не просто вкус, мы создаем эмоции. Гость возвращается туда, где вкусно, чисто, быстро и с душой. Когда ты улыбаешься, интересуешься, запоминаешь, это и есть настоящая забота. Не бойся добавить персонального. Это то, что гость уносит с собой. Качество плюс чуткость. Это Ростикс. А еще передавай приветы друзьям, коллегам, делись хорошим настроением и словами поддержки через наш портал chicken.fm.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Я люблю свою работу за возможность постоянного развития и обмена опытом, за то, что твои идеи всегда услышат, и ты не один.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Chikin FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chikin FM. Следующий привет Калининграду, всем ресторанам этого города и конкретно ресторану Площадь Победы 2. Привет всем ребятам, привет Арине. Продуктивных смен и только хорошего настроения. Отличного настроения желаем мы всем, кто слушает Chikin FM. Ребята, пишите.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chikin.fm.

Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующий привет – это признание тренеру-наставнику Надежде Рыжовой из ресторана «Триумф» в Саратове. Ты суперработник, мы тебя обожаем. Вот такое вот сообщение. Ребята, признавайте друг друга, обязательно пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Тема есть в Rostix. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
2: Chicken FM.

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00. Звучит
1: точно! Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Мой наставник.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Моим наставником был директор в 2016 году Елфимов Артем. Он умел находить важные слова и действия для повышения мотивации и поддержки. Эти качества я считаю ключевыми для любого наставника.
0: Chicken FM. Радио большой команды.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Связи с командой.
1: Вы на волне KinoFM. Следующее послание от Афанасия, ресторан «Корстон» в Москве. И Афанасий передает привет всем своим коллегам. Вы самые лучшие, пишет он. Ребята, и вы признавайте друг друга, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: дарил бы всем подряд.
1: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Следующее сообщение – это привет Айчелон, что работает менеджером смены. Привет ей и привет всем ресторанам территории Ольги Маштарлер. Ребята, обязательно пишите нам, ведь ваши приветы для вас ничего не стоят, но дарят хорошее настроение и улыбки коллегам. Пишите.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00.
1: Chicken FM с

0: got me burning.
1: Наша суперкоманда. Амбициозность.
2: Добрый день, меня зовут Мирев Иван. Я заместитель директора из ресторана Касыгина 30. Хочу рассказать про нашу команду. Мы ставим перед собой амбициозные цели. Это закрыть в этом году проверку рост на 0,0, либо с минимальными отклонениями, а также перевыполнить план продаж на этот год. Зная, что проверка рост сейчас стала тяжелее, мы все равно верим, что мы закроем ее 0,0, так как сделали это в 2024 году.
1: Ростикс. Всегда заботимся о наших гостях.
3: Любовь, как проводник, значит солнечный блик. За что?

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана «Твит Ивантеевка». Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, на связи Тимур из ресторана KFC Токмок. Привет от Тимура всем панировщикам. Ну давайте всем панировщикам, кто сейчас слышит Chicken FM, слушает нас, ребята, классного настроения.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken

0: Чикен FM.
1: Включай амбиции. Достигай большего.
2: Жизнь интернет, а я в ней снова и снова. Одинок точка

Атмосфера эстети, и спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.net.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.

0: на связи с командой.
1: Это Chicken FM. На связи коллеги из ресторана «Ростик» с маршала Жукова в Ставрополе. Ребята, вы лучшие. Легкого закрытия. Хотелось бы, чтобы вы поставили песню «Мии Бойко». Это можно устроить через наш телеграм-канал. Я в «Ростик». Ищите закреп. Все подробности там.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: Команда. Большое сердце.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв».
2: У нас был случай, когда гость долго пытался сделать заказ в мобильном приложении. Сначала от помощи отказывался, но потом все-таки обратился. Дальше сотрудники также пытались пробить акцию, ну, в мобильном приложении, но, видимо, из-за новизны действия не понимали, как это сделать. После этого пришел я был на поставке. Я подошел, поздоровался, гость уже хотел уйти, но напоследок дал телефон мне и очень расстроенно сказал, что, наверное, у меня не получится пробить ему акцию. Как вы понимаете, мне хватило меньше 30 секунд, чтобы оформить ему акцию. После этого он мне сказал, ну я прям волшебник.
0: Ростикс.

0: позвони, не пиши. Позвони, напиши, помиг, подскажи, мы от тебя убежим быстро, как ты.
1: Музыка нашей команды.
2: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Chikin FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chikin FM, и следующее сообщение пришло к нам из Красноярска, из ресторана «Ростикс Калина». Привет всем на территории Красноярска, и прошу поставить песню в исполнении Егора Крида. Это можно устроить. Главное – присоединиться к телеграм-каналу «Я в Ростикс». Там есть специальная для этого рубрика.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chikin.fm.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Мы продолжаем свою работу признанием рестораном в Казани и персонально ресторану «Ростикс Тандем». Ребята, ваша курочка самая вкусная. Признавайте друг друга и обязательно пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

0: Забота о гостях.
1: Добрый день, меня зовут Мир Фуан. Я заместитель директора из ресторана Касыгина 30. Хочу рассказать про нашу команду. У нас своего рода сложились постоянные гости, которые приходят и утром, и вечером, и днем, и даже некоторые ночью. И заказывают всегда одно и то же, потому что мы делаем все на превосходном уровне, и им все очень нравится, что готовы приходить в любое время суток. А также мы в 2024 году выиграли номинацию «Золото 00», закрыв год без отклонений.
0: «Ростикс» – командная работа – это наша ценность.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. На связи Ростикс Пролетарская из Москвы. Нам пишет Азиза Мамадиева. Азиза с коллегами поздравляет директора Елену Барановой. У нее день рождения. Мы желаем ей крепкого здоровья и много лет. Елена, всегда улыбайся. Мы вас очень любим. Команда поздравляет. Мы к этому поздравлению присоединяемся также и напоминаем. Ребята, любое событие может стать поводом для отправки сообщений. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Чекин FM. Следующий привет летит в ресторан «Ростик» с Пушкина в Абакане. Ребята, спасибо за то, что вы такие классные. Это здорово работать вместе с вами. Прорывных результатов и хорошего настроения. Ну что, привет ресторану в Абакане и всем сибирским ресторанам. Присоединяйтесь, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Ты не просто любишь музыку, ты ее создаешь. У тебя есть свой трек, который давно просится в эфир. Время его выпустить. На Chicken FM есть рубрика «Музыка нашей команды», и она ждет именно тебя. Если ты из тех, кто записывает куплеты между сменами или сводит треки по вечерам, мы уже аплодируем тебе стоя. Присылай свой трек на электронный адрес radiosobaka.chicken.fm с пометкой «Музыка нашей команды». Расскажи, кто ты, как зовется твой хит и о чем он. Остальное мы возьмем на себя. Да, все, без мата, трэша и вредных привычек. Остальное приветствуется.
0: Vibe в Rostix.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». Мне еще от моего директора досталась любовь к созданию таблиц в Excel. У меня есть таблицы по скорости, по первой смене сотрудника, мы в дни рождения, срок медицинской книжки и так далее. Также есть таблицы по выполнению целей и планов. При постановке мне задач люблю сделать сам, а потом делегировать своей команде, либо уточнить у другого сотрудника, может из другой компании, который может сталкивался с такой темой и подскажет, как ее сделать. И на основе его мышления перенимаю полезный опыт.
0: Chicken FM на связи с командой.
2: Это Chicken FM. Нам пишет Виктория из ресторана «Ростикс» Ржевка в Санкт-Петербурге. Всем привет! Устроилась недавно в «Ростикс», чтобы накопить на концерт BTS в Бангкоке. Очень их люблю. Поставьте BTS. Очень было бы услышать их в эфире на смене. А мы и поставим. Но вот ты помнишь, Виктория, что поставить свой любимый хит в эфире можно через наш телеграм-канал «Я в «Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Я в «Ростикс». На полную.
0: Amazing sound. Chicken FM. Всегда в движении.

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Чикен ФМ. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Просыпайся! Работа есть в Ростикс.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонг. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. Звучит сочно. Yeah.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Эльвира, директор ресторана «Ростикс Парк» в Пытьяхе. Дорогие коллеги, сегодня я хочу выразить свою благодарность за то, что мы вместе отличная команда. И каждого из вас я без преувеличения могу назвать своим другом. Это большая удача, когда в коллективе настолько комфортно и работать, и просто общаться. Думаю, мне с вами очень повезло. Именно в этом секрет нашего успеха и, надеюсь, наших будущих достижений и побед. Спасибо за высокий профессионализм, амбициозность и готовность к серьезному и упорному труду. Но отдельное спасибо за прекрасные человеческие качества, дружелюбие и умение слышать собеседника. Думаю, впереди у нас отличные перспективы.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

Вам Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в Академии /Амбассадор. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». «Я в Ростикс» – всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Москве 9 утра, а в Самаре 10.
1: Звучит сочно.
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Ты можешь больше, чем думаешь. В Ростикс мы ставим цели и достигаем их с уверенностью и драйвом. Берем ответственность, растем, не сдаемся. Каждый шаг – это вклад в твое развитие. У тебя все получится. Дерзай. А если хочешь поддержать коллегу, передать ему привет, мотивацию прямо в эфире Chicken FM, тогда пиши через портал chicken.fm.
2: Chicken FM – твоя музыка.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Добрый день, меня зовут Мирев Хуан. Я заместитель директора из ресторана Касыгена 30. Хочу рассказать про нашу команду. Из традиции у нас есть после тяжелого час пика благодарить друг друга за хорошую работу. Поощряем мы друг друга спасибками на recognition, также словами благодарности и также мини-презентами. Обратную связь даем всегда по мере поступления. То есть, видя, что сотрудник что-то не так делает, инструктор, менеджер смены, опытный член команды, дает обратную связь и после этого следит, чтобы все выполнялось по стандартам.

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Радио Chicken FM.
2: Я в Ростикс.
3: А ты где? Не теряйся, брат.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Ходжа, это ресторан Orange в городе Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней. Здравствуйте!

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.

0: признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

Chicken FM. Держим волну. No cash, no breaks.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Зачем рассказывать другу, как классно работать, если можно показать? Программа «Приведи друга в Ростикс» — это твой шанс привести знакомых в команду и получить за это денежный бонус. Больше своих, больше драйва на смене. Подробности уточняй у директора ресторана или ТУ. А другу кидай ссылку на сайт работавростикс.ру. Работай вместе с теми, с кем реально в кайф.

Get your hands together and we gon'

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Добрый день, меня зовут Мир Хуан. Я заместитель директора из ресторана Касыгена 30. Хочу рассказать про нашу команду.
2: За что мы любим нашу работу?
1: За то, что у нас есть очень много крутых плюшек. Это большое количество мероприятий, к примеру, киберспорт, лига роста, сдача крови, волонтерство.
3: Пришло сообщение. Работа есть в Ростексе.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Я в Ростикс. Зажигаю с командой Chicken FM.
3: Chicken FM.
4: Let's go!

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

Ralph Rostics. Про людей. Ценность построения отношений и партнерства. Доверие на смене рождается из честности. Партнерство в Rostics – это умение вовремя прийти на помощь коллеге, уважать чужое мнение и создавать вокруг себя открытую атмосферу без токсичности. Компетенция в действии. Выстраиваю доверительные отношения и помогаю в запарах. Честно рассказываю о текущей ситуации. Управляю эмоциями и ищу компромиссы. Подробную информацию читайте в Академии в разделе Rostics. Модель компетенций. Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

90-60-90. Окружили меня как звезды, да. Они меня называют босс. Под ногами моими нет ни Rolls-Royce, нет ни Mustang. Под ногами Баба и Вуйтанг. Снова стрельба.

0: Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Каждый день мы в Ростик создаем не просто вкус, мы создаем эмоции. Гость возвращается туда, где вкусно, чисто, быстро и с душой. Когда ты улыбаешься, интересуешься, запоминаешь, это и есть настоящая забота. Не бойся добавить персонального. Это то, что гость уносит с собой. Качество плюс чуткость. Это Ростикс. А еще передавай приветы друзьям, коллегам, делись хорошим настроением и словами поддержки через наш портал chicken.fm.
2: Chicken FM. Четкий бит твоей.

0: «Мой наставник».
1: Добрый день, меня зовут Мирев Хуан, я заместитель директора из ресторана «Касагена 30». Хочу рассказать про нашу команду. Кого бы я назвал своим наставником? Это первого моего инструктора, на данный момент заместителя директора, Парпура Владимир Александрович. Какими навыками должен обладать наставник? Это, конечно же, наш характер, железный стержень, чтобы не прогибаться под ветер. Также коммуникабельность, чтобы был везде и вся. И также позитивная энергия, ведь даже в хмурую погоду найдется лучик солнца, который сделает этот день.
2: Работа, работа, работа, работа, работа, работа.
0: It's Frostix.

0: Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Это имба.
1: Chicken FM рулит.
2: Turn it up. It's chicken time.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
2: Let's go.
0: Chikin FM. Звучит сочно.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа? Есть.

0: Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
2: Качает день и ночь.
3: Chicken FM.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Команда. Амбициозность.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». Каких-то полгода назад я еще не был директором и просто исполнял обязанности заместителя. Но прошло уже столько времени, и мы прошли два роста, причем стали первыми, кто прошел рост с результатом А в России. Прошли аудит по охране труда на 100%. Почти все месяцы идем лучшими по отсутствию жалоб. Это результат, связь общей работы команды, начиная с меня как директора и оканчивая сотрудником ночной уборки.
0: Просыпайся! Работа есть в Ростикс.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Я в Ростикс. На полную. Amazing sound. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет, меня зовут Алексей Поздеев, я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Забота о гостях – наша корпоративная ценность. У нас вкусный продукт, чистые рестораны и высокая скорость обслуживания. Мы вкладываем смысл в общение с гостями, чтобы они приходили к нам снова и снова.
0: Ценность в действии.
1: Я выгляжу аккуратно и поддерживаю порядок в ресторане. Я доброжелателен гостям и внимателен к их предпочтениям. Я стремлюсь повысить качество сервиса и горжусь качеством нашего продукта.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Жаркий сезон, горячие хиты. Лето на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ярослав, ресторан «Ростикс Парк Курганинск». Ярослав поздравляет с прошедшим месяцем замдиректора Софью Великую. Спасибо за замечательную команду и отличное расписание. Мяу. Ярослав, тебе тоже огромный привет. Ребята, присоединяйтесь.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Сочный бит,

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8 часов вечера. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

Cause sexy you be all I

0: Команда «Большое сердце».
1: Всем привет, на связи Дима Рубинштейн, ресторан «Дружбы Химки», IRB Family. Не всегда добрые дела – это большие акции, там скидки. Иногда достаточно подарить ребенку воздушный шарик или просто искренне улыбнуться гостю, чтобы сделать его день лучше. Такие моменты запоминаются. А внутри команды мы тоже стараемся проявлять заботу. Если кому-то нужна помощь, поддержка, никто не остается один.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Следующий привет ресторану «Ростик Централ Парк» в Курске. Иван на связи. Ивану тоже огромный привет и пожелание продуктивной смены и только хорошего настроения.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. «Я в Ростикс» всегда на волне.
1: Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качает вместе с тобой.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь. И хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Chikin FM. Звучит сочно.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: связи с командой.
1: Это Чикен ФМ, Ростик с Георгиевск на связи, нам пишет Денис. Денис передает огромный привет своей любимой команде Георгиевска. И особенно хочу выделить своих любимых коллег. Илью Касьяненко, спасибо тебе за твой труд и помощь своей команде. А еще Владиславу Золотареву, тебе спасибо за помощь команде и поддержку также. А также спасибо всем моим коллегам, без вас я не представляю эту работу, вы лучшие.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

0: Забота о гостях.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». В моей команде проявление заботы о гостях выражается в том, что сотрудники общаются с гостями как с друзьями, открыто, вежливо и с улыбкой на лице. К нам, кстати, очень часто падают отзывы о высоком уровне гостеприимства и дружелюбности в нашего ресторана.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, Ростикс Балашиха на связи. Привет Владу, Вики, Косте, Мальвине, хорошей смены, а также хорошего настроения. И вам, ребята, огромный привет от Chicken FM. Пишите обязательно еще.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
3: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
4: Работа есть в Ростикс.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, авторы трека Шляхова Екатерина и Юнусова Ада, ресторана «Ростикс»,

0: бухгалтера Фростикс. Про бизнес. Ценность, инновационность и адаптивность. Бизнес меняется быстро, и лидер Ростикс возглавляет эти перемены. Мы не боимся новых стандартов, гибко перестраиваем процессы на смене и всегда поддерживаем крутые инициативы сотрудников. Компетенция в действии. Принимаю изменения и транслирую их команде. Создаю среду для новых идей сотрудников. Внедряю эффективные подходы и инструменты работы. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
1: Я в «Ростикс». На полную.
2: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, на связи Ростик Централ Парк. Всем привет, хотелось бы признать свою команду Централ Парк Курск и заказать песню Вани Дмитриенко. Ван, это легко сделать, можно через наш телеграм-канал «Я в Ростикс». Присоединяйся.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте академии/амбассадор.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Всем привет, на связи Дима Рубинштейн, ресторан Дружбы Химки, IRB Family. Я постоянно ищу новые способы сделать работу эффективней, изучаю опыты других компаний, использую современные технологии, включая искусственный интеллект, участвую в проектах Best Practice и предлагаю собственные решения. Мне интересно не просто выполнять процессы, а делать их лучше. Считаю, что развитие никогда не должно останавливаться.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, а это Дима из ресторана «Ростик» с краски в Некрасовке. Дима передает привет своей команде, большой семье ресторана «Краски Некрасовка», который открылся всего месяц назад, но мы уже стали родными друг другу и добиваемся прорывных результатов. Можно ли загадать песню группы «Айова»? Дима, можно, но это лучше сделать через наш телеграм-канал «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Сочный бит.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Я в Ростикс. Всегда на волне.
0: Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качай.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.

0: на связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующий привет Калининграду, всем ресторанам этого города и конкретно ресторану Площадь Победы 2. Привет всем ребятам, привет Арине. Продуктивных смен и только хорошего настроения. Отличного настроения желаем мы всем, кто слушает Chicken FM. Ребята, пишите.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Звучит сон.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Чикен FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: по приколу Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Ты не просто любишь музыку, ты ее создаешь. У тебя есть свой трек, который давно просится в эфир. Время его выпустить. На Chicken FM есть рубрика «Музыка нашей команды», и она ждет именно тебя. Если ты из тех, кто записывает куплеты между сменами или сводит треки по вечерам, мы уже аплодируем тебе стоя. Присылай свой трек на электронный адрес radiosobaka.chicken.fm с пометкой «Музыка нашей команды». Расскажи, кто ты, как зовется твой хит и о чем он. Остальное мы возьмем на себя. Да, все, без мата, трэша и вредных привычек. Остальное приветствуется. Chicken FM.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». В своей команде я выработал традицию признания, когда, например, сотрудник решил что-то отмыть. Он фоткает, отправляется в беседу, мы ему шлем тонну лайков. Еще также мы с менеджерским составом проводим мотивашки на скорость и гостеприимство, где приз – это мерч, ну или коины в системе Recognition.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Следующий привет – это признание тренеру-наставнику Надежде Рыжовой из ресторана «Триумф» в Саратове. Ты суперработник. Мы тебя обожаем. Вот такое вот сообщение. Ребята, признавайте друг друга. Обязательно пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Я в Ростикс. Ловлю вайб.
3: With pleasure. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет! Меня зовут Котнева Елена. Я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Chikin FM звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Большое сердце – наша корпоративная ценность. Нам важно делать добрые дела. Мы заботимся об окружающих, доверяем и помогаем друг другу.
0: Ценность в действии.
1: Я всегда стремлюсь делать добрые дела и проявляю заботу о коллегах и окружающих. Я доверяю своим коллегам и всегда готов прийти на помощь, когда это необходимо.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Чикен ФМ. Следующее послание от Афанасия, ресторан «Корстон» в Москве. И Афанасий передает привет всем своим коллегам. Вы самые лучшие, пишет он. Ребята, и вы признавайте друг друга, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
2: Я в Ростикс. Зажигаю с командой.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Ты можешь больше, чем думаешь. В Ростикс мы ставим цели и достигаем их с уверенностью и драйвом. Берем ответственность, растем, не сдаемся. Каждый шаг – это вклад в твое развитие. У тебя все получится. Дерзай. А если хочешь поддержать коллегу, передать ему привет, мотивацию прямо в эфире Чикен ФМ, тогда пиши через портал chicken.fm.
2: Настрой. Поднимаем здесь.

0: Команда. Работа, которую любим.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». Свою компанию я люблю за стабильность, неожиданность, вызовы и новые знакомства.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Следующее сообщение – это привет Айчелон, что работает менеджером смены. Привет ей и привет всем ресторанам территории Ольги Маштарлер. Ребята, обязательно пишите нам, ведь ваши приветы для вас ничего не стоят, но дарят хорошее настроение и улыбки коллегам. Пишите.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Chicken FM звучит сочно.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Работа, работа, работа, работа, работа, работа.
2: Из Фростикс.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, на связи Тимур из ресторана KFC Токмок. Привет от Тимура всем панировщикам. Ну давайте всем панировщикам, кто сейчас слышит Chicken FM, слушает нас, ребята, классного настроения.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
3: Chicken

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20... На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Зачем рассказывать другу, как классно работать, если можно показать? Программа «Приведи друга в Ростикс» — это твой шанс привести знакомых в команду и получить за это денежный бонус. Больше своих, больше драйва на смене. Подробности уточняй у директора ресторана или ТУ. А другу кидай ссылку на сайт работавростикс.ру. Работай вместе с теми, с кем реально в кайф.
0: Вайб в Ростикс.

0: Суперкоманда. Мой наставник.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». Наставников было на самом деле несколько. Мой прошлый директор Ринат Артагалиев, Руслан Арибжонов. Моя жена также была моим тренером-наставником. Ну а в данный момент мой наставник – это мой территориальный управляющий Ольга Машталлер. Среди них есть одно общее качество – смелость в своих решениях. Ну а так, для меня наставник – это тот человек, который обладает большим оптимизмом, знаниями и понимает, когда нужно быть строже.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. На связи коллеги из ресторана «Ростикс» маршала Жукова в Ставрополе. Ребята, вы лучшие. Легкого закрытия. Хотелось бы, чтобы вы поставили песню «Мии Бойко». Это можно устроить через наш телеграм-канал. Я в «Ростикс». Ищите закреп. Все подробности там.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
4: Работа?

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. В Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Чикен FM.
2: Качает день и ночь.
3: Чикен FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
0: Chikin FM звучит сочно.

0: Компетенции лидеров Ростикс. Про людей. Ценность, ответственность за результат. Быть человеком дела значит держать слово на любой позиции. Ответственность проявляется в четких сроках, контроле стандартов качества и главном руководящем принципе лидера «я действую». Компетенция в действии. Расставляю приоритеты и жестко контролирую качество. Вношу личный вклад в общий результат. Беру полную ответственность за действия команды. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Жаркий сезон. Горячие хиты. Лето на Chicken FM.
1: Просыпайся. Работа есть в «Ростикс».

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, и следующее сообщение пришло к нам из Красноярска, из ресторана «Ростикс Калина». Привет всем на территории Красноярска, и прошу поставить песню в исполнении Егора Крида. Это можно устроить. Главное, присоединиться к телеграм-каналу «Я в Ростикс». Там есть специальная для этого рубрика.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM звучит сочно.

0: Это модно? Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/амбассадор. Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Я в Ростикс.
2: На полную.
1: Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Москве 19.00, а в Оренбурге 9 часов вечера. Звучит
1: точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Каждый день мы в Ростик создаем не просто вкус, мы создаем эмоции. Гость возвращается туда, где вкусно, чисто, быстро и с душой. Когда ты улыбаешься, интересуешься, запоминаешь, это и есть настоящая забота. Не бойся добавить персонального. Это то, что гость уносит с собой. Качество плюс чуткость. Это Ростикс. А еще передавай привет и друзьям, коллегам, делись хорошим настроением и словами поддержки через наш портал chicken.fm.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Команда. Амбициозность.
1: Всем привет. На связи Дима Рубинштейн, ресторан Дружбы Химки, IRB Family. Я люблю улучшать процессы. За последнее время мы реализовали несколько идей по организации работы ресторана. Улучшили систему хранения на складах, сделали ее более удобной для сотрудников, предложили новые инструменты для обучения команды и визуального контроля показателей.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Мы продолжаем свою работу признанием рестораном в Казани и персонально ресторану Ростик Стандем. Ребята, ваша курочка самая вкусная. Признавайте друг друга и обязательно пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. На связи Ростикс Пролетарская из Москвы. Нам пишет Азиза Мамадиева. Азиза с коллегами поздравляет директора Елену Барановой. У нее день рождения. Мы желаем ей крепкого здоровья и много лет. Елена, всегда улыбайся. Мы вас очень любим. Команда поздравляет. Мы к этому поздравлению присоединяемся также и напоминаем. Ребята, любое событие может стать поводом для отправки сообщений. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой. Я в Rostix. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи.

Because the thing is beginning.

harmonies, but rich rhythms and rich harmonies. Thank you.

0: Команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Мадонна, директор ресторана в ресторане «Урал», город Челябинск. Мы ездили в приют для собак весной, посещали. Покупали, получается, корм, это что там нужно было собакам, какие-то крупы, и ходили туда, они выгуливали собак, вычесывали их.
0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации. Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.

0: Gnostics Dance Club. Dance Club.
1: Самая сочная музыка на Chicken FM. Сочная музыка на Chicken FM.

0: «Мой наставник».
1: Всем привет! На связи Дима Рубинштейн, ресторан «Дружбы Химки», IRB Family. На моем пути было несколько наставников, и у каждого я чему-то научился. Один помог понять работу ресторана, другой научил управлять людьми, третий – смотреть на процессы шире. Я считаю, что хороший наставник не просто дает готовые ответы, а учит самостоятельно думать, принимать решения и не бояться ответственности. Именно такой подход помогает человеку по-настоящему расти.
0: Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет! Меня зовут Котнева Елена. Я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chikin FM.

Связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами. Настоящий слэй-вайб.

0: команда. Амбициозность.
1: Здравствуйте, Иван Косин на связи. 28-10-04. У меня цели на самом деле простые. Сделать так, чтобы мы с командой друг друга понимали максимально хорошо. Можно сказать полуслова. А в остальном хочется просто поддержать не только своих коллег, членов команды, а также вышестоящих. То есть хочу обучиться. Хочу просто понимать все и всех.
0: Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
2: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on. Rustic's Dance Club.

So, have you ever done this before? Aren't you?

0: Суперкоманда. Большое сердце.
1: Меня зовут Кочнев Александр Андреевич. Я работаю в ресторане «Ньютон Челябинск». Я занимаю должность заместителя директора. Ну, были ситуации различные, когда необходимо было человеку помочь, там, ему плохо, допустим, и так далее. Было такое, что и как бы и врача помогали вызвать, и так далее. Было такое, что просили гостя, что там у них маленький ребенок, там уточняли, возможно, какие-то вопросы. Непосредственно сотрудники с этим вопросом, понятное дело, помогали. Personal
2: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Good vibes only. Rostix Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория, я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонг и хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

Тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, Funk, Good Vibes, Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Rustic's, твоя команда в телеге.

0: приколу Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Каждая смена не просто часы на работе. Это вклад в атмосферу, вкус, сервис и настроение. Ты часть большого дела. И твой вклад ценен. Работай с огоньком. Поддерживай команду. Расти, предлагай. И, конечно, не забывай, делись позитивом с коллегами. Заходи на портал chicken.fm и отправляй привет и признание всем, кого любишь. Твои слова вдохновляют. We'll be right back.

0: команда. Инновационность.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Конечно, мы идем в ногу со временем и с радостью применяем лучшие практики ресторанов. Помимо этого, устраиваем соревнования между сотрудниками по скорости и качеству приготовления. Это не только повышает мотивацию, но и улучшает мастерство работы.
0: Ростикс.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие врачи.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM.

0: Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

Мама, тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

Болеющий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем, знаю точно, весь год очень будет.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Репортеры Chicken FM — это наши люди в полях. Точнее, в ресторанах. Они не просто знают, что происходит, они рассказывают об этом всей компании. Ярко, живо, с драйвом. Они первыми узнают про конкурсы, участвуют в съемках, выходят в эфир и становятся настоящими звездами корпоративного радио. Хочешь к нам? Тогда просто заходи chicken.fm, заполняй анкету и добро пожаловать в медиа-команду.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Так как у нас ресторан высокотоварооборотный, то вне работы получается встречаться очень редко. В основном это какие-то командообразующие мероприятия. Но в целом мы, конечно же, в ресторане поддерживаем командный дух, признаем постоянно друг друга, также признаем сотрудников и своих коллег на платформе «Recognition».
0: Ростикс.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: На смене мы как хорошо настроенный плейлист. Каждый звучит по-своему, но вместе хит. Кто-то ускоряет процесс, кто-то ловит детали, кто-то поддержит шуткой в самый нужный момент. И когда мы реально слышим друг друга, результат всегда круче ожиданий. Потому что вместе мы не просто команда, мы сила. Ребята, поддерживайте друг друга, дарите улыбки и передавайте привет и признания через наш портал chicken.fm.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Изначально, конечно, я пришла как студентка подработать, заработать себе на какие-то растраты. Но в последующем осталась в команде, потому что люблю свою работу за людей, которых она дарит.
0: «Ростикс» — командная работа. Это наша ценность.

0: музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.

0: Чикен FM.
1: Включай амбиции. Достигай большего.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем.
3: Нет.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой. Chicken

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя. Я с тобой с небоскреба и с моста, хотя я вру, нет, я бы не смогла.

точно. Я не хотела тебя видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши

0: 5'9", brown eyes.
1: Personal VIP Club.
2: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в